0: your love.
1: А работа. Жама йотне. Испанакан дизайн антрелу жаманакне. Таус аликнеш экстерьериц.